0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь. Ты слушаешь. Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь? Ты слушаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.